царь вот, он подходил да под Казань городом. Он вот, копы подкопал да под Казанку реку. Как горы типа городу похаживают, а на царя и молоте похраны.

0: Не могу постигнуть, отчего она не пунктирует. Как старуха-то? Да что ты?
1: 80-летняя корга! Ха-ха-ха!

спящих судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласк.